Музика с настроение. Радио Вега Плюс. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.